0: Даже мой из Кремлин заключен люлю. Бердичу, мэкш, торху дю интерцио, бершин. Нет, нет, глазнос, Гремль, мново, эх, картиреву. Михаил Горбачев.
1: This is CCCP. Made in Russia.